0: Вася, у тебя подружка. Ты хочешь сама себя делать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Радио Юниор.